prvog detinjstva u daleki sveti, пролетают птахами, день за днями роки. Та куди б не занесли